монаху не разъяснил, и монаху все паще, что ему на тем ходе нас. Эклеомеса и пленелеуза, и ширини сидия, сотрясу, скепсис, полиция,